Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 100 18 44 город Ставка. Успел.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

признают.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
3: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: На третью строчку снова поднялись на прошлой неделе Sony, Fadera и D.O.D. Think About Us.
0: Второе место.
2: Number two.
3: С лидерской позиции сместились Kung City of Lost London, Galaxy.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот номером один мы признали One Republic, Give Me Something.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Любовь к приключениям я унаследовала от родителей. Криминал. Это мой конек.
10: Чтобы докопаться до правды...
9: У нас в саду лежит тело.
10: Нужен маленький гений. Семейная детективная комедия. «Флавия. Юный детектив». Уже в кино.
11: 16+.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
16: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
17: От студии, подарившей нам собиратель душ.
18: Какое-то странное чувство.
17: От продюсеров орудий и оно.
18: Будто что-то не так.
19: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
20: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
17: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
21: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
22: Бабаюпик. Красиво придумали.
21: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
23: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
24: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях.

0: социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус. Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
1: Если собрать всех любимых артистов телеканала «РУ-ТВ» вместе, можно услышать, как звучит наша необъятная страна. 21 мая все звезды сойдутся в ВТБ-арене. Артик и Асти, Зивер, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. 21 мая. ВТБ-арена. 15-я. Русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ.
2: Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
4: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
4: on DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич и Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
12: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
11: Спускает.
12: «Полутон». Кино с 30 апреля по 17+.
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бабаюпик. Красиво придумали.
13: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на...

0: платить, платить, платить, платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Криминал. Это мой конек.
6: Чтобы докопаться до правды,
5: у нас в саду лежит тело.
6: Нужен маленький гений.
7: Больше не вмешивайся.
8: Отца обвиняют в убийстве.
9: Мартин Фриман в семейной детективной комедии «Флавия. Юный детектив». Уже в кино.
10: 16+. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
13: Уин Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
17: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
16: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
17: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
18: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
19: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
20: Up the next.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что

0: Реклама. Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус.
1: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе Глобус.
0: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все. Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус. О, Гиперглобус. ОГРН 104-777-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
2: 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная. 15-я. Русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ.
3: Мы покажем.
2: Россия – это тысячи историй успеха. А каждый артист – голос своего города. Вместе они создают музыку большой страны. Тебя ждут Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
4: 6 миллионов человек слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
8: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
9: От студии, подарившей нам собиратель душ.
10: Какое-то странное чувство.
9: От продюсеров орудий и оно.
10: Будто что-то не так.
11: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
12: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
9: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бабаюпик. Красиво придумали.

0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
7: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
6: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
14: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рами Рискан Панель за 2025 год.
15: В ленте.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
15: On DFM.
17: Потому что

0: реклама. Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Шашлык свиной «Глобус» всего за 459,90 за килограмм. Берем в мясном цехе «Глобус». Еще колбаски, отборное мясо. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Я хочу услышать Диму Билана.
4: А я Клаву Коку.
3: Мой кумир Сергей Лазарев.
5: Зачем выбирать, если 21 мая в ВТБ-арене на одной сцене встретятся эти и многие другие артисты и в унисон со всей страной исполнят свои хиты.
6: Все звезды с нами, будь и ты!
5: На юбилейной 15-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
7: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
8: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
1: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
8: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
9: Не спускает.
8: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
14: Welcome back, and right now...
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: На третью строчку снова поднялись на прошлой неделе Sony Fadera и D.O.D. Think About Us.
0: Второе место.
2: Number two.
3: С лидерской позиции сместились Kungs City of Lost London. Galaxy.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот номером один мы признали One Republic – Give Me Something.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.

0: dodopizza.ru.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в Глобус.
3: Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм.
2: Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
4: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
5: Если собрать всех любимых артистов телеканала «РУ-ТВ» вместе, можно услышать, как звучит наша необъятная страна. 21 мая все звезды сойдутся в ВТБ-арене. Артик и Асти, Зив, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. 21 мая. ВТБ-арена. 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
6: Мы в сети. vk.com/dfm.

0: Реклама. Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус». А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все. Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная. 15-я. Русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ.
4: Мы покажем.
3: Россия – это тысячи историй успеха. А каждый артист – голос своего города. Вместе они создают музыку большой страны. Тебя ждут Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
5: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: дня. И это, конечно, прекрасно. Побольше бы таких. Ну, а побольше классных треков в целом не бывает. Особенно того, что будет здесь в ближайшие два часа. Это TFM Top 30, друзья. Мы будем подводить итоги. Меня зовут Женя Кротов, и мы начинаем. Let's go. Ну и на старте давайте вспомним, какие треки в прошлый раз были на вершине. Best
1: tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
0: На третьей позиции тогда оказались Sony Padera и D.O.D. Работа Think About Us.
1: Второе место. Number
0: two. На второй строчке был трек Galaxy от Kungs и Teoflos London.
1: Первое место.
0: А вот лидерами тогда стали One Republic. Give me something. Вот они, работа, которая в прошлый раз были на вершине. Что изменится в этот раз, мы узнаем там, ближе к концу, конечно. Ну а сейчас давайте выясним, кто вылетает. Я бы сказал, если бы кто-то сегодня вылетал, но нет. Нас сегодня никто не покинул, значит, без новинок. Но зато с проверенными классными треками. Давайте начинать наш подъем. И на старте у нас работа, которая когда-то даже была на вершине. Golden, это Hunter X и EJ.
1: 30 место. Number 30.

0: Лайла, это Кэт Сай. Девушки, конечно, умеющие привлекать внимание, но сегодня это как-то отрицательно сработало. -3 позиции. Вау, это серьезно. Но не так много, как Сомбер. Он у нас сразу 4 потерял. Но он далее у нас здесь с треком 12 to 12.
1: 28 место. Number 28.

to 12, это у нас Зомбар, теряет 4 позиции, но ничего, на вершине побывал. Собственно, можно и уступать кому-нибудь место, а если уступать, то лучшим. Далее здесь BTS и трек Swim.

0: Swim. Это BTS, и что-то даже удивительно, что они так долго плавают, учитывая их популярность, могли бы сразу залететь к нам сюда, они несколько недель уже в потенциалах держаться. Но ничего, возможно, как говорится, долго запрягают, но сразу в лидеры залетят. Это мы узнаем уже попозже. А сейчас продолжаем подводить итоги. Будьте с нами.
1: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
12: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
13: Спускает.
12: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
16: DFM ТОП 30.
17: DFM ТОП 30. DFM.
0: Это DFM Top 30. Мы недавно начали подводить итоги, но, естественно, продолжаем. Прямо сейчас Бэмби от диджея Смэша.
18: 27 место.
19: Number 27.

Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camomile, который сегодня теряет одну позицию, учитывая, что лишь 3 недели с нами, это не очень хорошо. Кстати, давайте послушаем другую работу от Медузы. В целом мы их давно не слышали. И здесь у нас трек под названием No Sleep. No Sleep.

0: Но Sleep — это Медуза. Ну, мы просто немного отвлеклись от нашего списка. Сейчас возвращаемся, конечно. Далее здесь Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган.
1: 25 место. Number 25.

0: Пабло, Фитц энд Тэнтрамс, ребят, которые очень быстро в свое время залетели на второе место нашего DFM Top 30, но долго там не продержались, и сегодня тоже теряют, причем сразу 5 позиций. Это серьезный, на самом деле, удар под дых. Но ничего, может еще выпрямиться, возможно, даже с какой-нибудь другой работой. Мы же продолжаем подводить итоги, друзья. Впереди еще много классных треков, будьте с нами.
1: DFM Top 30. Top 30.

0: Active FM Top 30. Продолжаем подводить итоги. И прямо сейчас работа, которая уже у целых поколений в голове успела позастревать. Тик-тик-так, это у нас Никита Райс, Ром Абсент и Эрис.
1: 23 место. Number 23.

0: Валет, которые в целом тоже неплохо себя могли бы показать, учитывая, что всего лишь 2 недели с нами, но они вообще никуда не сдвинулись, остались при своем, это тоже в целом неплохо. Далее работа, которая теряет 4 позиции. Broken Strings. Это у нас Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райт.
1: 21 место.

0: Broken Strings. Это у нас Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан, которые как-то слишком уж активно теряют свои строчки, минус 4 позиции. А Алан Уокер умеет делать хиты, в этом мы уже не раз убеждались. Ну ничего, может, повезет в следующий раз. Мы же с вами, кстати, уже целую десятку классных треков преодолели. После небольшой паузы продолжим подводить итоги.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупайте любой кофе

0: заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
1: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс с 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: У большинства химиков есть любимое увлечение. Мое – криминал.
4: Чтобы докопаться до правды,
3: у нас в саду лежит тело.
5: Отца обвиняют в убийстве.
4: Нужен маленький гений. Семейная детективная комедия. «Флавия. Юный детектив». Уже в кино. 16+.
6: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Мы в сети. vk.com/dfm.

0: 11 разбивается очень быстро, потому что за хорошей музыкой время летит незаметно. И мы, кстати, целую десятку уже преодолели. Давайте напомним, кого ставили позади, и будем двигаться далее.
1: 30 место.
0: Hunter X и EJ. Golden.
1: Девятое место.
0: Кацай, Габриэла.
1: Двадцать восьмое место.
0: Твентин ту Твентин, Сомер.
1: Двадцать седьмое место. Number
0: 27. DJ Smash, Bambi.
1: Двадцать шестое место. Number
0: 26. Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
1: Двадцать пятое место.
0: Ган, ган, ган. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай.
1: Двадцать четвертое место.
0: Дон Диабло, Фитц энд Тентрамс. Радио, бэйби.
1: Двадцать третье место.
0: Тик-тик-так, Никита Райс, Ром Абсент и Эрис.
1: Двадцать второе место.
0: Алок и Калет, Dive Into Me.
1: Двадцать первое место. Number
0: 21. Broken Strings, Alan Walker, Isabella Meltman и Catherine O'Ryan.
1: Двадцатое место. Number
0: 20. Здесь у нас трек под названием Phoenix, это Marshmello и Portugal the Man.

0: это Alphaben, Рене Миллер, плюс две позиции. Alphaben, кстати, уже давненько мелькает в чартах. Вот сколько я в целом работаю в этой сфере, вот столько я его и знаю. Молодец, парень не уступает, не отпускает свои позиции. Пусть продолжает. Далее здесь Ханна и ее русская красавица.
1: 18 место.

Русская красавица. Это Ханна. Минус 4 строчки. Ой, красота что-то быстро потерялась. Но ничего, возможно, еще наверстает. Некоторые ведь с годами только хорошеют. Далее, кстати, у нас еще один потенциал. И здесь работа под названием «Die Living». Это Иллиниум, Дэвид Гетто и Дастин Линч.

0: Иллиниум, Дэвид Гетта и Дастин Линч, которые все еще в потенциалах, но на самом деле в Дэвиде Гетте мы точно не сомневаемся. Он может залететь в чарт вообще с любой своей работой. Подождем и все узнаем. А пока продолжаем подводить итоги. Будьте с нами.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Шашлык свиной «Глобус» всего за 459,90 за килограмм. Берем в мясном цехе «Глобус». Еще колбаски, отборное мясо. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
4: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
5: Я хочу услышать Диму Билана.
6: А я Клаву Коку.
5: Мой кумир Сергей Лазарев.
7: Зачем выбирать, если 21 мая в ВТБ-арене на одной сцене встретятся эти и многие другие артисты и в унисон со всей страной исполнят свои хиты.
8: Все звезды с нами, будь и ты!
7: На юбилейной 15-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: Это DFM Top 30, мы приближаемся к экватору и слушаем трек под названием Ride. Это клан Carousel.
1: 17 место. Number 17.

0: помню. А вот и Джонни, мастер чувственных работ. И всегда хочется еще немножко его послушать. Именно этим мы сейчас и займемся. Услышим трек «Рядом».
1: Луна над нами зависла, искры костра, шум небесный. Мы вместе, пусть и не с детства, но я знаю тебя будто вечность. Это так естественно, честно, без лести, искренняя песня. Наше место все так интересно, истина чувств нам известна. Накрой меня любовью так тесно, телесно, словесно и в бездну. Я лечу с тобою любезно, развесив по пути открытки нашей жизни совместной. Эта страсть как острое лезвие, пронзай меня безболезненно, резко.

Проснувшись, мои искрятся, это мой драйв, мотивация не сдаться. Мой кайф, чтобы в танце улыбаться. Нежное касание твоих пальцев разбило вдребезги панцирь на хрупком сердце без шансов. Я хочу прийти.

0: рядом, это Джонни. Просто немножко отвлеклись от нашего списка, потому что далее здесь уже вторая половина, и ждать мы вас не заставим. Будьте с нами, мы продолжаем.
1: Радио DFM. В Москве 16.

0: по местам. ДФМ. 30.
1: ДФМ Top 30.
0: Лучшие треки недели. On
1: DFM. DFM.
2: DFM Top 30 продолжается, причем это уже вторая половина. Целый час классных треков позади, еще столько же впереди. И ровно через час мы с вами выясним, кто же займет первое место. Меня зовут Женни Кротов, еще раз всем привет. Слушаем работу под названием New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
0: 15 место.
3: Number 15.

0: Luxury Emily Roberts. За 14 недель они у нас смогли забраться вот только сюда. Плюс две позиции набирают. Это лучше, чем терять строчки. Далее, кстати, Мари Краймер с треком «Давай не ждать».
1: 13 место. Number 13.

«Давай не ждать», это Мари Краймбрери, и она точно ждать не собирается. Две недели с нами, плюс 5 позиций, в десятку лучших уж точно залетит. Кстати, мы там тоже скоро окажемся. Ну а сейчас послушаем еще один потенциал. «Тукразон», это «Пнау» и...

0: Ed Warning, работа Тукразон, еще один потенциал, который мы, кстати, уже не первую неделю слушаем, но вполне возможно мы готовимся как бы. Может быть, именно эта работа скоро окажется где-то на вершине. Поживем, увидим.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru. Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет. Если есть Виброцил, универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил, сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
9: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
10: От студии, подарившей нам собиратель душ.
11: Какое-то странное чувство.
10: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
11: Будто что-то не так.
12: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
13: Ты меня слышишь?
14: Вытащи меня отсюда!
10: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Только к нам присоединился, мы с вами приближаемся к десятке лучших нашего DFM Top 30, но еще пока не добрались. Слушаем трек под названием Not You. Это Iman Bax, Phrase и Луиза Сонза.
1: 12 место. Number 12.

0: части есть. Это Филат ФКРС, а также DJ Groove, которые вплотную подобрались к тому, чтобы взлететь в десятку лучших. Ну, вернее, они оттуда вылетели. Кто их сместил, это мы узнаем чуть попозже. А пока давайте напомним, кто остался в предыдущей десятке.
1: 20 место.

0: 19 место.
1: Алиф Абан и Рене Миллер. Body Talk.
0: Восемнадцатое место.
1: Русская красавица. Ханна.
2: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане.
0: 17 место.
1: Клан Карусел. Right.

0: 16 место.
1: Помню, Джонни.
0: 15 место.
1: Бибер Экса и Фейдлесс. New Religion.
0: 14 место.

13 место. Давай не ждать. Мари Краймбрери. Двенадцатое место. Not You, Иман Бек, Софи Рейс и Луиза Сонза. Одиннадцатое место. Филатов и Кэрос и Диджей Гру. Счастье есть. Десятое место.

Dive Into The Ocean, это Portugal The Man, а также Alok и Ziba, которые работают уже очень-очень давно, причем начало их совместного творчества ознаменовалось очень известным треком Hear Me Now, который залетел, конечно, абсолютно везде, и теперь они периодически пересекаются, чтобы сделать что-то вместе. Именно поэтому давайте послушаем другую работу от Ziba, про которую, я думаю, мало кто слышал, он редко что-то выпускает, и это не сильно известно, если не с другими артистами. Работа называется Climb, сделанная вместе

0: это Сиба и Эви Сноу. Работа под названием Climb. Вот такой сет, просто чтобы поделиться с вами хорошей музыкой. Ну а теперь мы продолжаем подводить итоги. Далеко не уходите.
1: ТФМ ТОП 30. Top 30. Классика.

0: 9.30 продолжается. Мы с вами готовы послушать следующую работу, которая называется «This Feeling». Это «Fast Boy».
1: 9 место.
2: Number 9.

Think About Us, Sony Fadera, D.O.D., которые с третьей позиции слетают сразу на восьмую. Вау, вот это сильная потеря. Видимо, там большие перемены в тройке. Какие именно, мы попозже узнаем. А пока послушаем еще один потенциал, который называется «Дача». Это Леонид Руденко.

0: даче. Это Леонид Руденко с треком, ну, максимально актуально, потому что майские. Многие на даче и проводят. Надеемся, у вас погода, собственно, позволяет. Ну, а нам погода позволяет, в целом, любая погода. Продолжит подводить итоги. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: АЗ-Статнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений.

0: сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
3: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
2: Не запускает.
3: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
4: DFM Top 30.
5: DFM Top 30.
6: DFM. Это DFM Top 30. Мы на полных парах летим уже ближе к финалу, но сейчас послушаем трек под названием Hollow. Это Эбон.
7: Седьмое место.
8: Number 7.

Chelsea, Kungs и Theophilus London теряют сразу 4 позиции. Вау, со второй строчки сразу на шестую. Что-то там, ребята, точно большие перемены. Но лидера прошлой недели мы пока не встречали, значит, он не так далеко улетел. Давайте послушаем, друзья, финальный на сегодня потенциал. Он называется Echo. Это The Chainsmokers и Oaks.

0: это The Chainsmokers и Oaks. Просто еще один потенциал, который, возможно, окажется в нашем списке. Поживем, увидим. А пока послушаем Тану от Holy Flame.
1: Пятое место. Number five.

0: is my husband. Это Рэй, Дэвид Гетта и Хайпотон, которые набирают две строчки и оказываются вплотную к тройке лидеров. Но учитывая, что они трижды были на вершине, в целом они уже знают, каково там оказываться, так что вполне возможно всех обгонят. Кто их обошел сегодня, сейчас расскажу, только давайте напомним, кто у нас остался позади в десятке лучших.
1: Десятое место. Number 10.
2: Dive into the Ocean. Alok, Ziba и Portugal the Man.

0: Девятое место.
1: This feeling, Fastboy.
0: Восьмое место.
1: Think About Us, Sony Fadera и D.O.D.
0: Седьмое место.
1: Hollow, Ebon.
0: Шестое место.
1: Galaxy, Unks и Theophilus London.
0: Пятое место.

0: Да, друзья, вот именно эти треки не смогли залететь в тройку, а кто их обошел, выясним через пару мгновений. Будьте с нами.
1: Реклама. Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус. Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте. DFM ТОП 30. ТОП 30.

0: по местам. DFM Top 30. Лучшие треки недели. On DFM. DFM.
1: Ну что, друзья, DFM Top 30 приближается к финальной части. Это у нас Топ 3, и мы начинаем. Открывая тройку лучших работ под названием Graceland. Это Yearbooks.
0: Третье

0: Сами Санты. Это One Republic, которые на прошлой неделе были на первом месте, ну а сегодня спускаются аж вот сюда. Кто-то их сместил и кто это сделал, сейчас, конечно, расскажу, но перед этим, друзья, мне остается только попрощаться. Меня зовут Женя Кротов, услышимся, увидимся, надолго, как обычно, не прощаемся. Ну а мы переходим к первому месту. А вот лидером сегодня в очередной раз стали Offenbach, Miles Away. Поздравляем!
1: Первое место.
2: Number one.

0: Реклама. Азест нефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
1: Кофе хотите?
0: Это намек?
1: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
0: Нет кофе, нет бонусов?
1: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
8: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
9: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
10: Какое-то странное чувство.
9: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
10: Будто что-то не так.
11: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
12: Ты меня слышишь?
13: Вытащи меня отсюда!
9: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
14: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
15: Бабаюпик. Красиво придумали.
14: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Реклама. Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус.
1: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе Глобус.
0: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все. Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус. ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
2: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить плейлист ДФМ.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что...

0: Реклама. На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
4: Бабаюпик. Красиво придумали.
3: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Шашлык свиной «Глобус» всего за 459,90 за килограмм. Берем в мясном цехе «Глобус». Еще колбаски, отборное мясо. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-6489. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Реклама. Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
2: Right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
2: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
1: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4080-12+16.04-03-05-26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12 плюс. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12 плюс.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке. И работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении «Алиса AI». Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.